0: Молочный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
1: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
0: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
1: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
0: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
2: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
0: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
2: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
0: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
5: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
4: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
6: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине «Гродно-Азот» включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
4: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
7: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
0: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
8: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
0: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
8: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения хорошо экипированного врага или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
0: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
9: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
0: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
4: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
10: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
4: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
11: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
4: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
12: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
4: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
13: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все. все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
4: По вашему мнению, предложение по увеличению груди и липосакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ. Рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
14: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
4: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
10: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, асоциальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
15: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
16: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
4: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше. А желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
1: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
0: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около полумиллиарда долларов.
1: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
0: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Беларусью снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
17: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
0: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли 1 дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Ветер русской СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
18: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
4: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
19: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
4: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь».
20: «Вся Беларусь».
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. на радио «Сигнал».
0: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
20: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
0: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора «Пина-2» и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
20: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
0: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
21: Лаборатория Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности качества питьевой воды.
0: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
22: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте» – это безответственно.
0: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
7: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
0: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
23: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
0: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
24: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой – Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
0: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет-привет.
2: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
5: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
2: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
5: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
2: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
5: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
2: Согласна.
5: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
2: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
5: Давай. Что там по свежим цифрам?
2: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
5: Так, но тут важен контекст. Месяц к месяцу.
2: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
5: Погоди, 8,5% за один месяц?
2: Именно.
5: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
2: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
5: А откуда тогда всплеск?
2: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
5: А, то есть пошли премии?
2: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
5: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
2: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
5: Или даже покажет откат.
2: 100% покажет.
5: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
2: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
5: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
2: Угу.
5: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
2: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
5: Так.
2: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
5: И где-то там в воздухе образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
2: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
5: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
2: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
5: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
2: И тут вмешивается инфляция.
5: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
2: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
5: Очень точный образ.
2: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
5: Давай посмотрим на регионы.
2: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
5: Ого. А если взять другой конец спектра?
2: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
5: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
2: Ежемесячно.
5: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
2: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
5: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
2: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
5: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
2: Давай.
5: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
2: Это частый аргумент.
5: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
2: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
5: В смысле?
2: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
5: А с 2500?
2: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
5: То есть ничего не остается?
2: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
5: Исторически же там были мощные производства, заводы.
2: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
5: Санкции, потери экспортных рынков.
2: Да, завод в регионе теряет западных покупателей, продукция ложится на склад, выручки нет.
5: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
2: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
5: И это запускает цепную реакцию.
2: Какую?
5: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
2: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
5: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
2: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
5: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
2: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
5: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
2: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
5: А антилидеры?
2: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
5: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
2: Почему?
5: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
2: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
5: Да ладно?
2: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
5: А базовая ставка молодого специалиста?
2: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
5: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
2: Переведи на человеческий язык, что это значит на практике.
5: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
2: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
5: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
2: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
5: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
2: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
5: А это далеко не всегда так.
2: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
5: Болезненная тема.
2: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
5: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
2: Ага.
5: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
2: И ты думаешь, это не проблема?
5: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
2: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
5: А под водой что?
2: Колоссальный массив скрытых долгов.
5: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
2: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
5: То есть частями?
2: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
5: А, и официально транзакция прошла?
2: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
5: А холодильник пустым. Что еще используют?
2: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
5: Типа, войдите в положение, ребята.
2: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
5: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
2: Кризис ликвидности.
5: Поясни.
2: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
5: То есть завод богатый?
2: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
5: И физически нечем заплатить рабочему?
2: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
5: Да уж.
2: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
5: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
2: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
5: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
2: То есть?
5: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
2: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
5: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
2: Бытовая химия, техника.
5: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
2: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
5: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
2: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
5: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
2: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
5: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
2: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
5: Которые задерживают.
2: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
5: А там колоссальные проценты.
2: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
5: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
2: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
5: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
2: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
5: Грустно это все.
2: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
5: 100%.
2: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
5: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
2: Какой?
5: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
2: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
5: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. В соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
6: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
4: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
8: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки. Их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
4: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти

0: Важный сигнал.
1: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
2: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
1: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
2: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
1: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
3: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
1: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
4: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
1: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
3: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
1: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
6: Мне за эту разработку такую премию дадут.
5: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшить

0: уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
1: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться, кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся? Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
0: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
2: Технология!
3: Технология!
2: Технология!
0: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу третьего-пятого. Делится впечатлениями минчанка София.
4: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтобы сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
0: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, в Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
5: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел, то же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
0: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
0: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
7: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
0: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
5: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
0: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
3: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
8: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
3: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
9: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
3: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
9: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
3: Одни эксперты говорят, что фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
10: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
3: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
10: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцилазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
3: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
11: Этилцилазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Ну, то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
3: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Важный сигнал.
3: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
10: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
10: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
12: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно, да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
0: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
13: В Беларуси из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
0: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и вел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
13: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
0: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
14: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозились милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
0: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
15: «В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении, но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
0: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
16: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
0: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
0: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
17: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
0: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
18: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
0: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
18: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
0: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
6: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет!
20: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
21: Угу.
20: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
21: Так.
20: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
21: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
20: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
21: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
20: Ну вот.
21: Это ж каменный век.
20: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
21: Угу.
20: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
21: Ну, тема тяжелая, да?
20: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
21: От кого?
20: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
21: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
20: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
21: Ого, полный бойкот.
20: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
21: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
20: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
21: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
20: Конечно, нет.
21: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
20: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
1: Угу.
20: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
21: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
20: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
21: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
20: Давай.
21: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
20: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
1: Давай.
20: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
21: Слепой ведет слепого.
20: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
21: А на деле?
20: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
21: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
20: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
21: Да, туда вроде кого-то пустили.
20: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
21: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
20: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
21: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
20: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
21: А с хоккеем что не так?
20: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
21: Которая не изолирована?
20: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
21: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
20: Да.
21: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
20: Абсолютно логично.
21: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
20: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
21: Как это работало раньше? Объясни механику.
20: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
21: Логично.
20: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
21: Я тебя перебью.
20: Давай.
21: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
20: Угу.
21: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
20: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
21: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
20: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
21: А на сам спорт высоких достижений сколько?
20: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
21: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
20: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
21: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
20: Да. Плюс логистика.
21: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
20: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
21: А турки это понимают?
20: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
21: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретные команды?
20: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
21: Известный клуб, да.
20: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
21: Так.
20: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
21: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
20: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
21: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
20: Да.
21: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
20: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
21: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
20: Ну-ка.
21: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
20: Это логично.
21: Это глобальный рынок.
20: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
21: Жесть.
20: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
21: 100 человек основы.
20: Это выкачивание золотого фонда.
21: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
20: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
21: И куда он?
20: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
21: Копейки для специалиста такого уровня.
20: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
21: Фантастика.
20: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
21: Да.
20: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
21: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
20: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
21: 108. Запомнили.
20: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
21: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
20: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
21: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
20: О чем?
21: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
20: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
21: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
20: Согласен.
21: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
20: 100%.
21: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
20: Это правда.
21: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
20: А в чем?
21: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
20: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
21: До новых встреч. Счастливо.
6: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
1: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
2: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
1: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
4: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой – в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу – 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
1: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: 6.
6: Важный сигнал.
3: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
5: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
3: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
7: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
3: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
7: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
3: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
22: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
3: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
23: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
0: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
8: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
0: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
9: Преступление века? Какой ужас! Аж целых 900 рублей! Не оправдывайся!

0: делать не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
1: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
2: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
5: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
4: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
4: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
7: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
8: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
4: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
3: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
2: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
3: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
2: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
3: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
2: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
3: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает...

0: Что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность. Прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте. Неожиданно ничего не будет.
1: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
4: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
3: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан, в 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
5: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
3: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
5: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
3: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
6: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
1: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
7: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
1: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
7: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
1: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
8: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
1: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
8: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
9: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
1: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
9: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
1: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
9: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
1: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается: как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
10: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
3: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
11: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
3: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовичском, Костюковичском и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
9: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
1: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений на 12,5%.
9: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
12: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
13: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: на радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
14: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
3: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
14: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
3: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
16: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту. Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов с помощью обычного пластикового ручного секундомера.
15: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
16: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
15: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
16: Ну вот.
15: Это ж каменный век.
16: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
15: Угу.
16: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
15: Ну, тема тяжелая, да?
16: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
15: От кого?
16: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
15: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
16: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
15: Ого, полный бойкот.
16: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
15: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
16: Вот именно. А они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
15: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
16: Конечно, нет.
15: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
16: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
15: Угу.
16: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
15: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в 10-й доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
16: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
15: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
16: Давай.
15: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
16: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
15: Давай.
16: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
15: Слепой ведет слепого.
16: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
15: А на деле?
16: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
15: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
16: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
15: Да, туда вроде кого-то пустили.
16: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
15: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
16: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
15: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
16: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
15: А с хоккеем что не так?
16: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все при деле. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана,
15: которая не изолирована,
16: да, которая продолжает играть в международных турнирах, так вот счет оказался 1-7.
15: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
16: Да.
15: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
16: Абсолютно логично.
15: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
16: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
15: Как это работало раньше? Объясни механику.
16: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
15: Логично.
16: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
15: Я тебя перебью.
16: Давай.
15: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
16: Угу.
15: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
16: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
15: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
16: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
15: А на сам спорт высоких достижений сколько?
16: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Миллионов рублей в год.
15: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
16: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
15: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
16: Да. Плюс логистика.
15: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
16: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
15: А турки это понимают?
16: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
15: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
16: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
15: Известный клуб, да.
16: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
15: Так.
16: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
15: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
16: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
15: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
16: Да.
15: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
16: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
15: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
16: Ну-ка.
15: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг — собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
16: Это логично.
15: Это глобальный рынок.
16: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
15: Жесть.
16: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
15: 100 человек основы.
16: Это выкачивание золотого фонда.
15: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
16: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
15: И куда он?
16: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
15: Копейки для специалиста такого уровня.
16: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
15: Фантастика.
16: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
15: Да.
16: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
15: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
16: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
15: 108. Запомнили.
16: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
15: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
16: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
15: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
16: О чем?
15: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
16: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
15: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
16: Согласен.
15: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
16: 100%.
15: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
16: Это правда.
15: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос – Не в том, когда снимут санкции.
16: А в чем?
15: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
16: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
15: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белоруски не хотят рожать?
17: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
1: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
17: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
1: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
18: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
1: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
18: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
19: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
3: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
20: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
3: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
21: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
3: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
22: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
1: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
23: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
0: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
4: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
5: Налетай, торопись, покупай, живопись.
3: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
6: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру. Придумывают акции, скидки, бонусы. Так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
3: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
24: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
25: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
26: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное черниговские, львивские, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
7: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
3: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
24: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
8: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
24: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги.

0: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
1: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация, мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
0: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
2: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
0: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптации к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
5: Мне за эту разработку такую премию дадут.
4: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
6: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться, кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
4: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
7: Технология!
8: Технология!
7: Технология!
4: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу 3-5. Делится впечатлениями минчанка София.
9: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка не разрешена.

0: Сбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтоб сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
1: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
2: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел, то же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
1: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
4: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
1: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Теславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
5: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности. Аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
1: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
6: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
0: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
7: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
0: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
7: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
0: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
8: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
0: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
8: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
0: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
9: Этилцелазольф – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
0: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.com. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
10: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
10: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
11: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
12: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
1: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
12: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
1: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
1: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
13: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
1: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
14: «В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем».
1: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
15: «Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей».
1: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
16: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
1: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
17: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
1: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
17: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
1: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Привет!
18: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
19: Угу.
18: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
19: Так.
18: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
19: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
18: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
19: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
18: Ну вот.
19: Это ж каменный век.
18: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
19: Угу.
18: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
19: Ну, тема тяжелая, да?
18: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
19: От кого?
18: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
19: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
18: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
19: Ого, полный бойкот.
18: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
19: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
18: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
19: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
18: Конечно, нет.
19: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
18: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
19: Угу.
18: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
19: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в 10-й доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
18: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
19: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
18: Давай.
19: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
18: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
19: Давай.
18: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
19: Слепой ведет слепого.
18: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
19: А на деле?
18: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
19: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
18: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
19: Да, туда вроде кого-то пустили.
18: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
19: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
18: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
19: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
18: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
19: А с хоккеем что не так?
18: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все при деле. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
19: Которая не изолирована?
18: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
19: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
18: Да.
19: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
18: Абсолютно логично.
19: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
18: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
19: Как это работало раньше? Объясни механику.
18: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
19: Логично.
18: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
19: Я тебя перебью.
18: Давай.
19: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
18: Угу.
19: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
18: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
19: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
18: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
19: А на сам спорт высоких достижений сколько?
18: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Миллионов рублей в год.
19: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
18: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
19: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
18: Да. Плюс логистика.
19: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
18: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
19: А турки это понимают?
18: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
19: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
18: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
19: Известный клуб, да.
18: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
19: Так.
18: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
19: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
18: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2500 до 1800 рублей в месяц.
19: Подожди, 1800 рублей – это же около 540 долларов?
18: Да.
19: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
18: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
19: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
18: Ну-ка.
19: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг — собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
18: Это логично.
19: Это глобальный рынок.
18: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
19: Жесть.
18: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
19: 100 человек основы.
18: Это выкачивание золотого фонда.
19: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
18: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
19: И куда он?
18: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
19: Копейки для специалиста такого уровня.
18: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
19: Фантастика.
18: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
19: М-да.
18: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
19: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
18: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
19: 108. Запомнили.
18: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
19: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
18: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
19: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
18: О чем?
19: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
18: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
19: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
18: Согласен.
19: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
18: 100%.
19: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
18: Это правда.
19: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
18: А в чем?
19: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
18: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
19: До новых встреч. Счастливо.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас.
2: Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура — это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты — военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
1: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
21: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на праздники в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
1: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
22: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
23: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
22: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
24: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
22: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
24: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
22: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
4: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
22: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
5: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
1: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
6: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
1: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение имущества». Сейчас женщина под подпиской о невыезде ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
7: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
8: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не хотят.
20: потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
0: Ой, беда, вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
1: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
22: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
9: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.

0: выплаты.
1: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
2: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
3: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
1: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
3: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
2: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
3: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
2: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
3: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
2: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
3: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
2: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
4: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
5: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
4: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
6: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для белорусов

0: Белоруссии такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
1: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
0: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
1: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
4: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
3: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
5: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
3: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
6: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
3: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
7: не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
3: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
7: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
3: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
3: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
8: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
3: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
8: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
3: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
8: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
3: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
9: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
1: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
10: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
1: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский, неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
8: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
3: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на
8: 12,5%. По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
3: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
11: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
3: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
12: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
13: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
1: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
13: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть. Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
1: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет!
15: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
16: Угу.
15: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
16: Так.
15: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
16: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
15: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
16: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
15: Ну вот.
16: Это ж каменный век.
15: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
16: Угу.
15: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
16: Ну, тема тяжелая, да?
15: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
16: От кого?
15: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
16: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
15: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
16: Ого, полный бойкот.
15: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
16: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
15: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
16: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
15: Конечно, нет.
16: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
15: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
16: Угу.
15: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
16: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
15: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
16: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
15: Давай.
16: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
15: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
16: Давай.
15: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
16: Слепой ведет слепого.
15: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
16: А на деле?
15: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
16: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
15: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
16: Да, туда вроде кого-то пустили.
15: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
16: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
15: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
16: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
15: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
16: А с хоккеем что не так?
15: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
16: Которая не изолирована?
15: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
16: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
15: Да.
16: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
15: Абсолютно логично.
16: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
15: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
16: Как это работало раньше? Объясни механику.
15: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
16: Логично.
15: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
16: Я тебя перебью.
15: Давай.
16: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
15: Угу.
16: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
15: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
16: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
15: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
16: А на сам спорт высоких достижений сколько?
15: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
16: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
15: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
16: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
15: Да. Плюс логистика.
16: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
15: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
16: А турки это понимают?
15: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
16: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
15: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
16: Известный клуб, да.
15: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
16: Так.
15: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
16: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
15: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
16: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
15: Да.
16: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
15: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
16: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
15: Ну-ка.
16: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мой следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
15: Это логично.
16: Это глобальный рынок.
15: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
16: Жесть.
15: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
16: 100 человек основы.
15: Это выкачивание золотого фонда.
16: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
15: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
16: И куда он?
15: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома, со всеми выслугами и надбавками, он получал 1200-1500 рублей.
16: Копейки для специалиста такого уровня.
15: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
16: Фантастика.
15: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
16: Да.
15: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
16: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
15: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
16: 108. Запомнили.
15: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
16: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
15: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
16: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
15: О чем?
16: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
15: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
16: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
15: Согласен.
16: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
15: 100%.
16: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
15: Это правда.
16: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
15: А в чем?
16: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
15: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
16: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белоруски не хотят рожать?
14: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
3: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
14: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
3: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
17: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
3: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
17: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
3: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
1: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
18: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
1: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
19: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
1: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
20: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, месте – Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском – это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
1: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
0: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
3: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
21: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
22: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
3: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
23: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
3: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
24: Налетай, торопись, покупай, живопись.
1: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
4: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
1: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
5: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
6: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
7: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
9: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
1: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
25: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
3: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
25: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
3: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
26: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
3: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
8: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
3: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
10: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция?

0: в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
0: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
2: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
0: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
2: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
0: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
3: Но про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
0: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
3: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
0: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
4: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
5: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич,

0: который использовался на производстве раньше, поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестка.
1: У журналистов есть информация, что погибшего работника «Гродно Азот» и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы «Гродно Азот» и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
2: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
1: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
5: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
4: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 000 000 человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
6: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
4: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
6: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения хорошо экипированного врага или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
4: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
7: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
4: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
8: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
1: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
9: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
1: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
10: Лично мое мнение.
9: Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
1: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
10: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
1: По вашему мнению, предложение по увеличению груди и липосакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
11: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
1: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
12: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
9: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на... Бывают людей, человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
12: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
1: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
5: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
4: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около 500 миллиардов долларов.
5: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
4: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Беларусью снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
13: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
4: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Ветер русское СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
14: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
1: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
15: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, За разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
1: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
4: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
17: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
4: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора «Пина-2» и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
17: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
4: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
18: Лаборатории Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности качества питьевой воды.
4: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
19: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
4: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
5: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
4: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
16: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
4: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
20: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет-привет.
21: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
22: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
21: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
22: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
21: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
22: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
21: Согласна.
22: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
21: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
22: Давай. Что там по свежим цифрам?
21: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
22: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
21: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
22: Погоди. 8,5% за один месяц?
21: Именно.
22: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
21: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
22: А откуда тогда всплеск?
21: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
22: А, то есть пошли премии?
21: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
22: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
21: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
22: Или даже покажет откат.
21: 100% покажет.
22: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
21: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
22: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
21: Угу.
22: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
21: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
22: Так.
21: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
22: И где-то там в воздухе образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
21: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
22: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
21: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
22: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
21: И тут вмешивается инфляция.
22: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
21: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
22: Очень точный образ.
21: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
22: Давай посмотрим на регионы.
21: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
22: Ого. А если взять другой конец спектра?
21: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
22: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
21: Ежемесячно.
22: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
21: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
22: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
21: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
22: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
21: Давай.
22: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
21: Это частый аргумент.
22: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
21: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
22: В смысле?
21: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
22: А с 2500?
21: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
22: То есть ничего не остается?
21: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
22: Исторически же там были мощные производства, заводы.
21: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
22: Санкции, потери экспортных рынков.
21: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
22: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
21: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
22: И это запускает цепную реакцию.
21: Какую?
22: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
21: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
22: Вот. отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
21: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
22: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
21: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
22: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
21: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
22: А антилидеры?
21: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
22: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
21: Почему?
22: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
21: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
22: Да ладно?
21: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
22: А базовая ставка молодого специалиста?
21: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
22: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
21: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
22: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
21: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
22: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
21: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
22: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
21: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
22: А это далеко не всегда так.
21: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
22: Болезненная тема.
21: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
22: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
21: Ага.
22: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
21: И ты думаешь, это не проблема?
22: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
21: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
22: А под водой что?
21: Колоссальный массив скрытых долгов.
22: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
21: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
22: То есть частями?
21: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
22: А, и официально транзакция прошла?
21: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
22: А холодильник пустым. Что еще используют?
21: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
22: Типа, войдите в положение, ребята.
21: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
22: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
21: Кризис ликвидности.
22: Поясни.
21: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
22: То есть завод богатый?
21: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
22: И физически нечем заплатить рабочему?
21: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
22: Да уж.
21: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
22: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
21: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
22: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
21: То есть?
22: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
21: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
22: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
21: Бытовая химия, техника.
22: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
21: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
22: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
21: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
22: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
21: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
22: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
21: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
22: Которые задерживают.
21: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
22: А там колоссальные проценты.
21: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
22: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
21: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
22: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
21: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
22: Грустно это все.
21: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
22: 100%.
21: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
22: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
21: Какой?
22: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
21: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
22: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. В соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
0: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается.
2: Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
1: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
6: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки. Их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
1: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
7: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
4: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
7: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
4: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
23: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
4: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
5: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
4: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
23: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
4: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря

0: News.
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
4: Мне за эту разработку такую премию дадут. О-о-о.
3: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
5: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
3: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
6: Технология!
7: Технология!
6: Технология!
3: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу 3-5. Делится впечатлениями минчанка София.
8: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтоб сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
3: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, в Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой, и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
9: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел. То же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
3: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте.

0: Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
2: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
0: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Теславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
3: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
0: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
5: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
4: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
6: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
4: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
6: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
4: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
4: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
7: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
4: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
7: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
4: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
8: Этилцелазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Ну, то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
4: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.com. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
4: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
7: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 тысяч 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
4: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
7: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
4: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
9: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно, да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
4: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
10: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
0: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
10: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
0: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
11: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
0: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
12: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
0: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
13: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
0: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
14: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
0: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление март, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%, отмечает экономист Денис Ларионов.
15: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
0: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
15: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
0: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
18: Привет!
17: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
18: Угу.
17: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
18: Так.
17: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
18: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
17: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
18: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. или, знаешь, сценарии спортивной антиутопии? Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
17: Ну вот.
18: Это ж каменный век.
17: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
18: Угу.
17: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
18: Ну, тема тяжелая, да?
17: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
18: От кого?
17: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
18: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
17: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
18: Ого, полный бойкот.
17: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
18: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
17: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
18: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
17: Конечно, нет.
18: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
17: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
18: Угу.
17: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
18: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в 1/10 доли секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
17: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
18: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
17: Давай.
18: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
17: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
18: Давай.
17: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
18: Слепой ведет слепого.
17: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
18: А на деле?
17: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
18: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
17: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
18: Да, туда вроде кого-то пустили.
17: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
18: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
17: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
18: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
17: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
18: А с хоккеем что не так?
17: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
18: Которая не изолирована?
17: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
18: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
17: Да.
18: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
17: Абсолютно логично.
18: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
17: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
18: Как это работало раньше? Объясни механику.
17: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
18: Логично.
17: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
18: Я тебя перебью.
17: Давай.
18: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
17: Угу.
18: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
17: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, эта программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
18: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
17: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
18: А на сам спорт высоких достижений сколько?
17: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
18: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
17: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
18: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
17: Да. Плюс логистика.
18: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
17: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
18: А турки это понимают?
17: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
18: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
17: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
18: Известный клуб, да.
17: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
18: Так.
17: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
18: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
17: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
18: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
17: Да.
18: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
17: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
18: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
17: Ну-ка.
18: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг — собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
17: Это логично.
18: Это глобальный рынок.
17: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
18: Жесть.
17: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
18: 100 человек основы.
17: Это выкачивание золотого фонда.
18: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
17: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
18: И куда он?
17: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
18: Копейки для специалиста такого уровня.
17: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
18: Фантастика.
17: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
18: Да.
17: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
18: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
17: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
18: 108. Запомнили.
17: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
18: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
17: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
18: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
17: О чем?
18: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
17: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
18: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
17: Согласен.
18: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
17: 100%.
18: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
17: Это правда.
18: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
17: А в чем?
18: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
17: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
18: До новых встреч. Счастливо.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
16: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
0: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
11: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит, культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь — 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
0: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Вся надежда на Лукашенко. Москва на Парад Победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют Парад Победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
19: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
20: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
4: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
20: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
4: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
2: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
4: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
21: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
0: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
22: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
0: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
23: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
24: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
25: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть полмиллиона долларов есть.
0: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Внимание, новые цены на проезд. С С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
3: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса – на 16%, эконом-класса – на 5%.
4: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты.
4: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
12: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
6: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
4: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: пытаются втянуть в агрессию против страны.
1: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
2: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
1: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
5: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
4: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
6: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
4: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
6: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
4: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
7: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в

0: том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
1: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
2: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
1: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
3: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
1: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
4: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
1: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
4: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
6: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
1: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
6: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
1: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
6: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
1: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
7: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
8: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
7: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
9: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
7: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
1: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
6: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
1: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
6: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
10: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
11: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
12: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
7: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
12: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
7: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет!
13: В эфире «Между строк».
14: Привет.
13: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
14: Угу.
13: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
14: Так.
13: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
14: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
13: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
14: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
13: Ну вот.
14: Это ж каменный век.
13: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
14: Угу.
13: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
14: Ну, тема тяжелая, да?
13: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
14: От кого?
13: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
14: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
13: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
14: Ого, полный бойкот.
13: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
14: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
13: Вот именно. А они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
14: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
13: Конечно, нет.
14: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
13: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
14: Угу.
13: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
14: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
13: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
14: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
13: Давай.
14: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
13: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
14: Давай.
13: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
14: Слепой ведет слепого.
13: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
14: А на деле?
13: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
14: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
13: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
14: Да, туда вроде кого-то пустили.
13: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
14: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
13: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
14: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
13: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
14: А с хоккеем что не так?
13: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все при деле. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана,
14: которая не изолирована,
13: да, которая продолжает играть в международных турнирах, так вот счет оказался 1-7.
14: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
13: Да.
14: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
13: Абсолютно логично.
14: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
13: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
14: Как это работало раньше? Объясни механику.
13: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
14: Логично.
13: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
14: Я тебя перебью.
13: Давай.
14: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
13: Угу.
14: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
13: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
14: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
13: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
14: А на сам спорт высоких достижений сколько?
13: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
14: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
13: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
14: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
13: Да. Плюс логистика.
14: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
13: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
14: А турки это понимают?
13: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
14: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
13: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
14: Известный клуб, да.
13: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
14: Так.
13: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
14: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
13: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
14: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
13: Да.
14: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
13: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
14: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
13: Ну-ка.
14: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
13: Это логично.
14: Это глобальный рынок.
13: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
14: Жесть.
13: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
14: 100 человек основы.
13: Это выкачивание золотого фонда.
14: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
13: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
14: И куда он?
13: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
14: Копейки для специалиста такого уровня.
13: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
14: Фантастика.
13: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
14: М-да.
13: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
14: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
13: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
14: 108. Запомнили.
13: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
14: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
13: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
14: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
13: О чем?
14: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
13: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
14: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
13: Согласен.
14: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
13: 100%.
14: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
13: Это правда.
14: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос – Не в том, когда снимут санкции.
15: А в чем?
14: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
15: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
14: До новых встреч. Счастливо.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусы не хотят рожать?
6: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
1: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
6: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
1: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
16: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
1: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
16: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Мамы говорят на радио Сигнал.
7: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
17: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
7: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
18: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
7: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
19: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше. А мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее. Мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
7: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
20: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
1: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
21: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
0: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
2: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
7: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
22: Налетай, торопись, покупай, живопись.
7: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик «Байер Транс» запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
23: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байер Транс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
7: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
24: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь, Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
25: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
26: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
3: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
7: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
24: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
4: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
24: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
4: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
24: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
8: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
24: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
9: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США. В то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
24: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
10: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
24: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные.

0: Молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
1: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
0: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
1: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
2: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
1: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
2: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
1: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
5: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
4: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
6: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический

0: Полиамид – полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
1: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
4: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
3: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
5: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
3: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
5: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения, хорошо экипированные врага, или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
3: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
6: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
3: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
7: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
1: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
8: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
1: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
9: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
1: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
10: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
1: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
11: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
1: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
12: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
13: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
14: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за три дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
1: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
4: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
3: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около полумиллиарда долларов.
4: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
3: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Белоруссией снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
15: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
3: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли 1 дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Ветер русской СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
16: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных мая. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
1: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
17: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
1: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
19: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
3: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора ПИНА-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
19: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
3: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
18: Лаборатории Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности, качества питьевой воды.
3: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
20: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить: не переживайте, это безответственно.
3: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
21: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
3: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
22: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
3: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
23: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет-привет.
0: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
5: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
0: Да-да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
5: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
0: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
5: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
0: Согласна.
5: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
0: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
5: Давай. Что там по свежим цифрам?
0: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
5: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
0: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
5: Погоди. 8,5%? За один месяц?
0: Именно.
5: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
0: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
5: А откуда тогда всплеск?
0: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
5: А, то есть пошли премии?
0: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
5: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
0: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
5: Или даже покажет откат.
0: 100% покажет.
5: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
0: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
5: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
0: Угу.
5: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
0: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
5: Так.
0: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
5: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
0: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
5: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
0: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
5: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
0: И тут вмешивается инфляция.
5: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
0: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
5: Очень точный образ.
0: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
5: Давай посмотрим на регионы.
0: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
5: Ого. А если взять другой конец спектра?
0: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
5: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
0: Ежемесячно.
5: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
0: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
5: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
0: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
5: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
0: Давай.
5: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
0: Это частый аргумент.
5: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
0: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
5: В смысле?
0: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
5: А с 2500?
0: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
5: То есть ничего не остается?
0: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
5: Исторически же там были мощные производства, заводы.
0: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
5: Санкции, потери экспортных рынков.
0: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
5: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
0: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
5: И это запускает цепную реакцию.
0: Какую?
5: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
0: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
5: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
0: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
5: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
0: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
5: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
0: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
5: А антилидеры?
0: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
5: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
0: Почему?
5: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
0: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
5: Да ладно?
0: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
5: А базовая ставка молодого специалиста?
0: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
5: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
0: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
5: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
0: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
5: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
0: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
5: Именно. заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
0: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
5: А это далеко не всегда так.
0: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
5: Болезненная тема.
0: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
5: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
0: Ага.
5: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
0: И ты думаешь, это не проблема?
5: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
0: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
5: А под водой что?
0: Колоссальный массив скрытых долгов.
5: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
0: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
5: То есть частями?
0: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
5: А, и официально транзакция прошла?
0: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
5: А холодильник пустым. Что еще используют?
0: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
5: Типа, войдите в положение, ребята.
0: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
5: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
0: Кризис ликвидности.
5: Поясни.
0: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
5: То есть завод богатый?
0: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
5: И физически нечем заплатить рабочему?
0: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
5: Да уж.
0: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
5: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
0: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
5: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
0: То есть?
5: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
0: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
5: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
0: Бытовая химия, техника.
5: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
0: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
5: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
0: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
5: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
0: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
5: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
0: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
5: Которые задерживают.
0: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
5: А там колоссальные проценты.
0: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
5: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
0: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
5: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
0: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
5: Грустно это все.
0: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
5: 100%.
0: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
5: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
0: Какой?
5: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
0: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
5: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. Соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксы у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку с скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
6: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
1: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
7: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
1: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко только отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
8: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
3: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
8: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
3: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
9: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
3: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
10: Налет был малочисленным, всего 3 дрона. Но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
3: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
9: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
3: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят. На радиосигнал.
1: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно,

0: принять изменения, не провел опрос, насколько это удобно. Или деньги нужно было отмыть. Делится мнением минчанка Полина.
1: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться, кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
0: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
2: Технология!
3: Технология!
2: Технология!
0: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу третьего-пятого. Делится впечатлениями минчанка София.
4: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтоб сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
0: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, в Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой, и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
5: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел. То же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
0: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
0: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
7: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
0: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Теславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
8: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области.

0: Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности. Аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
1: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге и в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
4: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
3: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
5: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
3: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
5: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
3: Одни эксперты говорят, что фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Внимание, особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
6: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
3: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
7: В
6: вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцилазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
3: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
7: Этилцилазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Ну, то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
3: По распоряжению госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
6: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 тысяч 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
8: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
9: В Беларуси из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
1: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
9: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
1: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
1: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
10: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
1: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
11: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
1: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
12: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
1: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
13: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
1: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
14: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
1: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
14: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
1: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
16: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
17: Угу.
16: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
17: Так.
16: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
17: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
16: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
17: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
16: Ну вот.
17: Это ж каменный век.
16: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
17: Угу.
16: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
17: Ну, тема тяжелая, да?
16: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
17: От кого?
16: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
17: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
16: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
17: Ого, полный бойкот.
16: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
17: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
16: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
17: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
16: Конечно, нет.
17: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
16: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию. Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
17: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
16: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
17: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
16: Давай.
17: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
16: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
17: Давай.
16: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
17: Слепой ведет слепого.
16: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
17: А на деле?
16: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
17: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
16: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
17: Да, туда вроде кого-то пустили.
16: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
17: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
16: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
17: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
16: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
17: А с хоккеем что не так?
16: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
17: Которая не изолирована?
16: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
17: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
16: Да.
17: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
16: Абсолютно логично.
17: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
16: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
17: Как это работало раньше? Объясни механику.
16: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
17: Логично.
16: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
17: Я тебя перебью.
16: Давай.
17: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
16: Угу.
17: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
16: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
17: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
16: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
17: А на сам спорт высоких достижений сколько?
16: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Миллионов рублей в год.
17: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
16: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
17: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
16: Да. Плюс логистика.
17: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
16: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
17: А турки это понимают?
16: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
17: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
16: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
17: Известный клуб, да.
16: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
17: Так.
16: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
17: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
16: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2500 до 1800 рублей в месяц.
17: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
16: Да.
17: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
16: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
17: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
16: Ну-ка.
17: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
16: Это логично.
17: Это глобальный рынок.
16: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
17: Жесть.
16: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
17: 100 человек основы.
16: Это выкачивание золотого фонда.
17: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
16: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
17: И куда он?
16: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
17: Копейки для специалиста такого уровня.
16: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
17: Фантастика.
16: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
17: Да.
16: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
17: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
16: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
17: 108. Запомнили.
16: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
17: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
16: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
17: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
16: О чем?
17: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
16: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
17: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
16: Согласен.
17: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
16: 100%.
17: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
16: Это правда.
17: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
16: А в чем?
17: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
16: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
17: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
15: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
1: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
18: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит, культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой – в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу – 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь – 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
1: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
19: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
3: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
20: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
3: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
20: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
3: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
21: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последние. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
3: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
22: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
1: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
0: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
1: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение имущества». Сейчас женщина под подпиской о невыезде ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
4: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
5: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
23: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
1: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Важный сигнал.
3: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
25: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
3: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
26: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
3: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
27: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
28: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
3: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
3: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
2: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
3: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
2: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
3: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против.

0: Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
3: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
2: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
4: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
2: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
4: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
2: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
5: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
0: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
6: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того,

0: Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
1: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
2: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
1: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
3: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
1: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
3: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
5: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
1: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
5: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
1: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
5: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
1: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается: как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
6: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
7: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем, и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
6: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
8: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
6: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродинщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов нет только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
5: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
1: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
5: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
9: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
10: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: на радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
11: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
6: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
11: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
6: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет!
13: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту. Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов с помощью обычного пластикового ручного секундомера.
12: В смысле? Прямо тренеры стоят и кликают.
13: Да, просто потому, что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
12: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
13: Ну вот.
12: Это ж каменный век.
13: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
12: Угу.
13: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
12: Ну, тема тяжелая, да?
13: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
12: От кого?
13: 9 стран выступили единым фронтом. Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
12: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
13: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
12: Ого, полный бойкот.
13: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
12: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
13: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
12: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
13: Конечно, нет.
12: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
13: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
12: Угу.
13: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
12: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в 10 доли секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
13: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
12: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
13: Давай.
12: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
13: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
12: Давай.
13: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
12: Слепой ведет слепого.
13: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
12: А на деле?
13: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
12: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
13: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
12: Да, туда вроде кого-то пустили.
13: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
12: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
13: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
12: Подожди, бег – это объективная вещь? секундомер не обманешь.
13: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
12: А с хоккеем что не так?
13: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана,
12: которая не изолирована,
13: да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
12: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
13: Да.
12: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
13: Абсолютно логично.
12: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
13: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
12: Как это работало раньше? Объясни механику.
13: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
12: Логично.
13: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
12: Я тебя перебью.
13: Давай.
12: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
13: Угу.
12: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
13: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
12: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
13: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
12: А на сам спорт высоких достижений сколько?
13: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
12: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
13: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
12: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
13: Да. Плюс логистика.
12: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
13: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
12: А турки это понимают?
13: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
12: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
13: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
12: Известный клуб, да.
13: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
12: Так.
13: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
12: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
13: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
12: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
13: Да.
12: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
13: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
12: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
13: Ну-ка.
12: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
13: Это логично.
12: Это глобальный рынок.
13: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
12: Жесть.
13: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
12: 100 человек основы.
13: Это выкачивание золотого фонда.
12: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
13: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
12: И куда он?
13: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
12: Копейки для специалиста такого уровня.
13: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
12: Фантастика.
13: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
12: М-да.
13: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
12: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
13: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
12: 108. Запомнили.
13: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
12: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
13: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
12: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
13: О чем?
12: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
13: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
12: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
13: Согласен.
12: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
13: 100%.
12: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
13: Это правда.
12: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос – Не в том, когда снимут санкции.
14: А в чем?
12: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
14: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
12: До новых встреч. Счастливо.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
15: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
1: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
15: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
1: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
16: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
1: Белорусский на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
16: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радио «Сигнал».
6: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси читал россиянку. Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
17: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
6: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
18: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
6: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
19: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
6: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
20: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
1: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
21: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум. Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства – Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
3: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
6: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
0: Налетай, торопись, покупай, живопись.
6: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик «Байер Транс» запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байер Транс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
6: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
22: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь, Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
23: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
24: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
25: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
6: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
1: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
5: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
1: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
5: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
1: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
7: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
1: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
8: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США. В то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
1: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
9: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
1: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радио «Сигнал».
1: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
10: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
1: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
10: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
1: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
11: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
1: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
11: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если

0: вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
3: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
2: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
4: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
2: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
5: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
0: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 000 000 человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
6: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтожения.

0: уничтоженного населения, Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
1: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
0: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения хорошо экипированного врага или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
1: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
2: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
1: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
5: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
4: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет, и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
6: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
4: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
6: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
4: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
7: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
4: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
8: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
4: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
5: Не удивлена, а вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, асоциальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
9: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
10: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
4: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
11: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
1: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около 500 миллиардов долларов.
11: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
1: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Беларусью снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
12: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
1: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Ветер русское СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
13: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
4: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
14: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
4: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
16: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
17: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
16: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
17: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
16: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
18: Лаборатория Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности качества питьевой воды.
16: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
15: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником, тошнота, диарея, вздутие, боли, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет, но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте» – это безответственно.
16: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
16: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
11: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
16: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
19: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
16: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
20: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
16: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет-привет.
21: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
22: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
21: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
22: точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
21: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
22: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
21: Согласна.
22: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
21: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
22: Давай. Что там по свежим цифрам?
21: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
22: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
21: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
22: Погоди, 8,5% за один месяц?
21: Именно.
22: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
21: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
22: А откуда тогда всплеск?
21: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
22: А, то есть пошли премии?
21: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
22: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
21: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
22: Или даже покажет откат.
21: 100% покажет.
22: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
21: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
22: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
21: Угу.
22: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
21: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
22: Так.
21: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
22: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
21: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
22: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
21: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
22: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
21: И тут вмешивается инфляция.
22: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
21: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
22: Очень точный образ.
21: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
22: Давай посмотрим на регионы.
21: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4020-23 рублей.
22: Ого. А если взять другой конец спектра?
21: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
22: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
21: Ежемесячно.
22: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
21: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
22: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
21: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
22: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
21: Давай.
22: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже – аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
21: Это частый аргумент.
22: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
21: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше. Но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
22: В смысле?
21: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
22: А с 2500?
21: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
22: То есть ничего не остается?
21: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
22: Исторически же там были мощные производства, заводы.
21: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
22: Санкции, потери экспортных рынков.
21: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
22: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
21: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
22: И это запускает цепную реакцию.
21: Какую?
22: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
21: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
22: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
21: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
22: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
21: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
22: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
21: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
22: А антилидеры?
21: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
22: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
21: Почему?
22: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
21: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
22: Да ладно?
21: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
22: А базовая ставка молодого специалиста?
21: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
22: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
21: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
22: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
21: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
22: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
21: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
22: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
21: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и 7, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
22: А это далеко не всегда так.
21: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
22: Болезненная тема.
21: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
22: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
21: Ага.
22: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
21: И ты думаешь, это не проблема?
22: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
21: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
22: А под водой что?
21: Колоссальный массив скрытых долгов.
22: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
21: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
22: То есть частями?
21: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
22: И официально транзакция прошла?
21: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
22: А холодильник пустым. Что еще используют?
21: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
22: Типа, войдите в положение, ребята.
21: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
22: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
21: Кризис ликвидности.
22: Поясни.
21: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
22: То есть завод богатый?
21: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
22: И физически нечем заплатить рабочему?
21: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
22: Да уж.
21: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
22: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
21: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
22: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
21: То есть?
22: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
21: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
22: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
21: Бытовая химия, техника.
22: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
21: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
22: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
21: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
22: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
21: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
22: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
21: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
22: Которые задерживают.
21: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
22: А там колоссальные проценты.
21: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
22: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
21: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
22: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
21: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
22: Грустно это все.
21: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
22: 100%.
21: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
22: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
21: Какой?
22: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
21: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
22: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. В соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
0: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
4: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
2: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки. Их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
4: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
6: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
16: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников Минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
6: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
16: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
7: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
16: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
8: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100-процентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
16: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
7: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
16: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят. На радиосигнал.
4: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
23: Мне за эту разработку такую премию дадут.
4: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? делится мнением минчанка Полина.
5: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться, кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся? Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
4: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
9: Технология!
10: Технология!
9: Технология!
4: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает с

0: Транспорт у нас не новый. И зимой, и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
1: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Тогда же не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел, то же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
0: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
3: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
0: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
4: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
0: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.

0: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
1: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
0: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
2: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
0: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
2: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
0: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
4: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
0: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
4: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
0: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
5: Этилцелазольф – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Ну, то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
0: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
4: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
7: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
8: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
9: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
8: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
9: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
8: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
10: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозились милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
8: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу, по закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
11: «В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем».
8: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
12: «Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей».
8: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
8: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
13: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
8: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
14: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
8: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
14: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
8: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
16: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту. Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов с помощью обычного пластикового ручного секундомера.
17: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
16: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
17: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарии спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
16: Ну вот.
17: Это ж каменный век.
16: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
17: Угу.
16: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
17: Ну, тема тяжелая, да?
16: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
17: От кого?
16: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
17: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
16: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
17: Ого, полный бойкот.
16: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
17: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
16: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
17: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
16: Конечно, нет.
17: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
16: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
17: Угу.
16: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
17: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
16: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
17: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
16: Давай.
17: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
16: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
17: Давай.
16: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
17: Слепой ведет слепого.
16: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
17: А на деле?
16: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
17: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
16: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
17: Да, туда вроде кого-то пустили.
16: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
17: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
16: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
17: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
16: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
17: А с хоккеем что не так?
16: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
17: Которая не изолирована?
16: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
17: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
16: Да.
17: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
16: Абсолютно логично.
17: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
16: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
17: Как это работало раньше? Объясни механику.
16: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
17: Логично.
16: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
17: Я тебя перебью.
16: Давай.
17: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
16: Угу.
17: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
16: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
17: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
16: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
17: А на сам спорт высоких достижений сколько?
16: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
17: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
16: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
17: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
16: Да. Плюс логистика.
17: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
16: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
17: А турки это понимают?
16: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
17: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
16: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
17: Известный клуб, да.
16: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
17: Так.
16: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
17: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
16: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
17: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
16: Да.
17: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
16: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
17: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
16: Ну-ка.
17: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
16: Это логично.
17: Это глобальный рынок.
16: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
17: Жесть.
16: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
17: 100 человек основы.
16: Это выкачивание золотого фонда.
17: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
16: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года. Тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
17: И куда он?
16: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
17: Копейки для специалиста такого уровня.
16: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
17: Фантастика.
16: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
17: Да.
16: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
17: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
16: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
17: 108. Запомнили.
16: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
17: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
16: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
17: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
16: О чем?
17: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
16: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
17: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
16: Согласен.
17: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
16: 100%.
17: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
16: Это правда.
17: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос – Не в том, когда снимут санкции.
18: А в чем?
17: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
18: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
17: До новых встреч. Счастливо.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
19: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
1: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
21: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
1: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
22: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
0: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
23: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
0: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
23: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
0: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
2: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
0: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
5: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
4: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
6: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
4: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
24: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
25: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
26: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
8: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
7: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
0: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
0: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
10: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
11: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
0: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
3: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
2: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
3: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
2: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
3: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
2: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
3: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
2: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
4: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
5: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
4: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан, в 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны

0: граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
1: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
0: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
1: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
4: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
3: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
5: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
3: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
6: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
3: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
7: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
3: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.

0: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
1: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
3: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
1: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
3: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
1: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
3: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
1: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
4: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
5: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
4: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших союзников. соседей – европейского континента. Дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем – расширением НАТО. Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
6: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
4: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
4: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы 2 лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный Сигнал.
1: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
3: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
1: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на
3: 12,5%. По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
7: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
9: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
4: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
9: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
4: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет!
11: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
12: Угу.
11: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
12: Так.
11: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
12: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
11: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
12: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
11: Ну вот.
12: Это ж каменный век.
11: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
12: Угу.
11: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
12: Ну, тема тяжелая, да?
11: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
12: От кого?
11: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
12: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
11: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
12: Ого, полный бойкот.
11: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
12: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
11: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
12: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
11: Конечно, нет.
12: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
11: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
4: Угу.
11: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
12: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
11: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
12: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
11: Давай.
12: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
11: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
12: Давай.
11: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
12: Слепой ведет слепого.
11: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
12: А на деле?
11: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
12: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
11: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
12: Да, туда вроде кого-то пустили.
11: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
12: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
11: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
12: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
11: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
12: А с хоккеем что не так?
11: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
12: Которая не изолирована?
11: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
12: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
11: Да.
12: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
11: Абсолютно логично.
12: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
11: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
12: Как это работало раньше? Объясни механику.
11: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
12: Логично.
11: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
12: Я тебя перебью.
11: Давай.
12: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
11: Угу.
12: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
11: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет – делим на 5, получаем около 1,68 миллиарда в год.
12: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
11: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
12: А на сам спорт высоких достижений сколько?
11: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
12: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
11: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
12: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
11: Да. Плюс логистика.
12: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
11: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
12: А турки это понимают?
11: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
12: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
11: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
12: Известный клуб, да.
11: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
12: Так.
11: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
12: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
11: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
12: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
11: Да.
12: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
11: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
12: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
11: Ну-ка.
12: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
11: Это логично.
12: Это глобальный рынок.
11: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
12: Жесть.
11: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
12: 100 человек основы.
11: Это выкачивание золотого фонда.
12: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
11: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
12: И куда он?
11: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
12: Копейки для специалиста такого уровня.
11: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
12: Фантастика.
11: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
12: М-да.
11: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
12: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
11: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
12: 108. Запомнили.
11: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
12: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
11: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
12: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
11: О чем?
12: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
11: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
12: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
11: Согласен.
12: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
11: 100%.
12: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
11: Это правда.
12: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
11: А в чем?
12: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
11: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
12: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусы не хотят рожать?
14: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
13: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
14: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
13: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
15: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
1: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
15: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
4: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
16: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
4: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
17: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
4: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявано», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
18: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
4: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
3: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
1: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
19: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
20: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
21: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
4: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
22: Налетай, торопись, покупай, живопись.
4: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Байер Транс запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
0: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
4: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
5: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
22: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
23: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
24: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
4: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
25: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
1: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
25: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
1: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
26: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
1: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
6: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
1: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
7: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
1: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
8: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
10: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
1: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
10: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
1: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
11: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
1: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
11: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
1: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Важный сигнал.
4: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха Вен Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
12: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии

0: Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
1: У журналистов есть информация, что погибшего работника «Гродно Азот» и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы «Гродно Азот» и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
2: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
1: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
5: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
4: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
6: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
4: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
6: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения хорошо экипированного врага или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
4: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
7: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь все.

0: вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
1: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
4: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам? Что их беспокоит? Чего они хотят? Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
3: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
5: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
3: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
6: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. а на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью. На коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
3: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
7: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
3: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или пассакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
8: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
3: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
9: Не удивлена, а вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
10: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на Бывают людей, человеческого – ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
11: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за три дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
3: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
12: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
1: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около полумиллиарда долларов.
12: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
1: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Белоруссией снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
13: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
1: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумывали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Ветер русской СВО над Беларусью. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
14: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
3: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027 на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
15: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, За разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
3: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
1: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
17: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
1: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора ПИНА-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
17: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
1: Начальник цеха водопровода Пинск-водоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
18: Лаборатории Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности качества питьевой воды.
1: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
19: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
1: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
12: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
1: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
16: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
1: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
20: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет-привет.
21: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
22: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
21: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
22: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
21: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
22: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
21: Согласна.
22: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
21: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
22: Давай. Что там по свежим цифрам?
21: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
22: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
21: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
22: Погоди. 8,5% за один месяц?
21: Именно.
22: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
21: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
22: А откуда тогда всплеск?
21: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
22: А, то есть пошли премии?
21: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
22: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
21: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
22: Или даже покажет откат.
21: 100% покажет.
22: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
21: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
22: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
21: Угу.
22: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
21: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
22: Так.
21: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
22: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
21: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
22: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
21: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
22: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
21: И тут вмешивается инфляция.
22: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
21: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
22: Очень точный образ.
21: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
22: Давай посмотрим на регионы.
21: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
22: Ого. А если взять другой конец спектра?
21: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
22: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
21: Ежемесячно.
22: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
21: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
22: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
21: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
22: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
21: Давай.
22: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
21: Это частый аргумент.
22: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
21: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
22: В смысле?
21: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
22: А с 2500?
21: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
22: То есть ничего не остается?
21: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
22: Исторически же там были мощные производства, заводы.
21: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
22: Санкции, потери экспортных рынков.
21: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
22: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
21: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
22: И это запускает цепную реакцию.
21: Какую?
22: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
21: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
22: Вот. отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
21: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
22: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
21: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
22: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
21: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
22: А антилидеры?
21: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
22: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
21: Почему?
22: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
21: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
22: Да ладно?
21: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
22: А базовая ставка молодого специалиста?
21: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
22: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
21: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
22: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
21: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
22: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
21: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
22: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
21: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
22: А это далеко не всегда так.
21: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
22: Болезненная тема.
21: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
22: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
21: Ага.
22: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
21: И ты думаешь, это не проблема?
22: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
21: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
22: А под водой что?
21: Колоссальный массив скрытых долгов.
22: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
21: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
22: То есть частями?
21: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
22: А, и официально транзакция прошла?
21: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
22: А холодильник пустым. Что еще используют?
21: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
22: Типа, войдите в положение, ребята.
21: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
22: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
21: Кризис ликвидности.
22: Поясни.
21: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
22: То есть завод богатый?
21: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
22: И физически нечем заплатить рабочему?
21: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
22: Да уж.
21: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
22: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
21: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
22: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
21: То есть
22: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
21: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
22: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
21: Бытовая химия, техника.
22: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
21: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
22: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
21: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
22: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
21: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
22: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
21: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
22: Которые задерживают.
21: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
22: А там колоссальные проценты.
21: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
22: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
21: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
22: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
21: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
22: Грустно это все.
21: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
22: 100%.
21: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
22: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
21: Какой?
22: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
21: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
22: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. В соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку с скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
0: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается.
4: Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
3: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
5: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
3: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуля. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
6: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
1: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
6: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
1: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
23: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
1: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
7: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
1: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
23: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
1: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
8: Мне за эту разработку такую премию дадут.
3: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
9: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
3: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
10: Технология!
24: Технология!
10: Технология!
3: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу 3-5. Делится впечатлениями минчанка София.
25: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой. С количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтобы сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
3: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
11: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Так даже не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел, то же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная, работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
3: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Мин?

0: смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
1: Вот и дождались. В Беларуси идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
0: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине. Плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
2: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов обойдется только в Могилевской области. На Брестчине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
0: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
5: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
4: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
6: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
4: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
6: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
4: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для

0: электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
0: Внимание, особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
2: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
0: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
2: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
0: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
3: Этилцелазольф – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. Мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
0: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
2: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
2: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
4: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
6: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
5: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
6: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
5: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
5: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
7: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозились милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней.
5: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
8: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
5: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
9: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
5: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
10: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
5: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
11: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2-5 рублей.
5: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
11: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
5: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет!
13: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
14: Угу.
13: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
14: Так.
13: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
14: В смысле? Прямо тренеры стоят и кликают.
13: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
14: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
13: Ну вот.
14: Это ж каменный век.
13: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
14: Угу.
13: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
14: Ну, тема тяжелая, да?
13: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
14: От кого?
13: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
14: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
13: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
14: Ого, полный бойкот.
13: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
14: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
13: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
14: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
13: Конечно, нет.
14: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
13: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
14: Угу.
13: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
14: Стой, 8 секунд в плавании – это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
13: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
14: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
13: Давай.
14: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
13: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
14: Давай.
13: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
14: Слепой ведет слепого.
13: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
14: А на деле?
13: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
14: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
13: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
14: Да, туда вроде кого-то пустили.
13: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
14: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
13: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
14: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
13: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
14: А с хоккеем что не так?
13: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
14: Которая не изолирована?
13: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
14: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
13: Да.
14: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
13: Абсолютно логично.
14: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
13: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
14: Как это работало раньше? Объясни механику.
13: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
14: Логично.
13: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
14: Я тебя перебью.
13: Давай.
14: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
13: Угу.
14: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
13: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
14: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
13: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
14: А на сам спорт высоких достижений сколько?
13: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
14: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
13: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
14: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
13: Да. Плюс логистика.
14: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
13: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
14: А турки это понимают?
13: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
14: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
13: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
14: Известный клуб, да.
13: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
14: Так.
13: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
14: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
13: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
14: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
13: Да.
14: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
13: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
14: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
13: Ну-ка.
14: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
13: Это логично.
14: Это глобальный рынок.
13: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
14: Жесть.
13: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
14: 100 человек основы.
13: Это выкачивание золотого фонда.
14: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
13: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года. Тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
14: И куда он?
13: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
14: Копейки для специалиста такого уровня.
13: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
14: Фантастика.
13: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
14: Да.
13: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
14: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
13: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
14: 108. Запомнили.
13: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
14: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
13: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
14: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
13: О чем?
14: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
13: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
14: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
13: Согласен.
14: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
13: 100%.
14: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
13: Это правда.
14: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
13: А в чем?
14: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
13: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
14: До новых встреч. Счастливо.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым. желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за третьего класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
15: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
16: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
15: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
17: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь — 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
15: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Вся надежда на Лукашенко. Москва на Парад Победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют Парад Победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
18: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
0: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
19: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
0: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
19: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
0: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
20: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
0: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
3: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
5: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
21: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
5: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
22: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
23: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
24: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
5: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Важный сигнал.
0: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
26: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
0: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
27: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
0: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
28: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
29: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
0: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Бумажный сигнал.
1: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
2: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
1: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5-5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
2: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
1: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
3: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
1: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
4: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
1: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
6: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости с

0: мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
1: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным Затвоенкора, трехдневное перемирие 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
2: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
3: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты.
4: Радиосигнал. Подробно. О важном. Из первых уст.
5: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
6: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
7: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангаль.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы

0: изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Это подкаст «Между строк». И знаешь, давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
2: Давай.
1: Обычная гражданская вышка сотовой связи, ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
2: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
1: Угу.
2: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
1: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
2: Угу. Классическая риторика.
1: Да-да. Но я решил отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
2: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
1: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
2: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
1: Так.
2: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
1: Всего?
2: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
1: Ну да, звучит так.
2: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
1: Ага, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
2: Угу, абсолютно верно.
1: Ну слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и ну, вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
2: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны ну, зрячими и как-то ими управлять в полете.
1: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
2: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
1: Железо достать сложно.
2: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
1: Ну-ка.
2: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
1: Да ладно.
2: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2. Ну, это бывший Теле2.
1: Вот, стоп. Вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
2: Давай, какая?
1: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
2: Было такое, да.
1: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
2: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
1: Ну да, болото, леса.
2: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
1: А, то есть он бьет дальше.
2: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
1: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
2: Угу.
1: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
2: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
1: И вот тут, знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
2: Давай.
1: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
2: Угу.
1: У них огромные штаты инженеров.
2: Угу.
1: Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
2: Согласна, это видно.
1: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
2: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
1: Ну а блокировка номеров?
2: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
1: Логично.
2: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
1: Более того, Министерство связи и информатизации в Беларуси, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
2: Могут, да.
1: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
2: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
1: Так.
2: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
1: Ну да, звучит как детская отговорка.
2: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
1: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга.
2: Именно так. Просто тихое согласие.
1: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
2: Давай.
1: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
2: Угу, где-то так.
1: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
2: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
1: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
2: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
1: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
2: О, да.
1: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
2: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
1: А на практике?
2: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания.
1: Угу.
2: Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
1: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
2: Да.
1: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
2: Точно.
1: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
2: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи есть третий, самый пугающий риск.
1: Какой?
2: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
1: Серьезная цифра.
2: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
1: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи, через ту самую триангуляцию.
2: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
1: Они залетают обратно.
2: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
1: Дюжина? Ого!
2: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
1: Ну да.
2: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
1: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
2: Абсолютно.
1: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
2: Давай.
1: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
2: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарий выглядит крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSMA.
1: Это кто такие?
2: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
1: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
2: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
1: Вообще ничего?
2: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
1: Жесть.
2: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
1: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
2: Угу.
1: И, насколько я понимаю спецификации, это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
2: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
1: Это кто?
2: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
1: А без софта железо не работает?
2: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
1: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то там нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
2: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
1: Так быстро.
2: Да, Сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
1: Привет, медленный 3G!
2: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
1: О да, это отдельная боль.
2: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
1: И к чему это приведет?
2: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
1: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
2: Давай.
1: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
2: Ни одного.
1: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
2: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
1: Именно.
2: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
1: Это правда.
2: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
1: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
2: Угу.
1: Если обычная сотовая вышка, мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику, без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
2: О чем?
1: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
6: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
5: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
7: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
5: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
7: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
5: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
8: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
5: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
9: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
5: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
10: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
5: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
10: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
5: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: СВО всех заберег. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзесько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
12: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
11: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
13: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, На передовой эти люди просто цифры в отчете. И шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
11: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
14: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
11: Сейчас Эльвин Зязько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
16: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
18: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
17: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
19: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
17: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
22: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
17: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
26: Дас.
25: 20.
26: Бис.
25: 30.
26: Тис.
25: 40.
26: Чалис.
25: 50.
26: Пачас.
25: 60.
26: Сат.
25: 70.
26: Саттар.
25: 80.
26: Аси.
25: 90.
26: Навэ.
25: 100.
26: Эксо.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
15: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
16: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб, известная еще с незапамятных времен, и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
24: Новости регионов на радиосигнал.
17: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
17: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана, еще один – Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
1: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
17: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
2: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
17: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
3: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. Никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
17: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
0: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
6: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично и failed state. Так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
0: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
6: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
5: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
6: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
7: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
6: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян, а это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
8: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
24: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
10: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
4: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
11: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
4: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
12: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
4: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
13: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
4: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
14: Вы знаете, что глава государства уделяет, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
24: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Новости союзного государства.
6: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров «проклятым местом».
0: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию, и, может быть, что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это

0: Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
1: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
2: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
1: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
3: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
1: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян, а это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «Боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
8: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
7: Ага.
8: Потому что именно там весной 2026 года начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
7: Давай, что там у них?
8: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
7: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
8: Да, местный бюджет.
7: Ну, исполком – это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
8: Абсолютно верно.
7: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
8: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, а

0: апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
1: Ничего себе.
0: Да, и следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
1: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
0: Угу.
1: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
0: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
1: Логично, да.
0: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
1: Так.
0: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата. То есть пули калибра 5,45 или 7,62.
1: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
0: Да.
1: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
0: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
1: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
0: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
1: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
0: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
1: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
0: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
1: В смысле?
0: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «обеспечение безопасности», общая картина размывается.
1: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
0: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
2: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
0: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
2: Так, и какие там сроки?
0: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
2: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
0: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
2: 1 миллион 100 тысяч?
0: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
2: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
0: Ну да.
2: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город.
1: просто стирается с карты.
0: Угу.
1: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
0: И эта математика потерь наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
1: То есть добровольцев больше нет?
0: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
1: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
0: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
1: Ну, Северную Корею мы уже видели.
0: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
1: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
0: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
1: Да, они куда-то ездили стрелять.
0: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
1: Ага.
0: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
1: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
0: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
1: Какой?
0: Пограничная провокация.
1: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
0: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
1: То есть любой дрон, любая ракета.
0: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
1: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
0: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
1: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
0: Именно.
1: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
0: А будет коллапс.
1: Ну, просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
0: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
1: Какие законы они переписали?
0: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
1: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
0: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
1: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
0: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
1: Инженеров, айтишников.
0: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
1: Да, выбор просто сужается до нуля.
0: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
1: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового?
0: Да. Экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
1: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
0: Да.
1: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
0: И срок поставки – октябрь 2026 года.
1: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
5: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
3: Важный сигнал.
6: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
7: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
8: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
9: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
10: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
6: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
11: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
12: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
13: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
14: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
6: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки Шамана. Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
15: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
6: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
16: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
17: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
19: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
18: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника, ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
20: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество?
18: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
20: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
18: Неправда, у них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
20: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
18: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
2: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
18: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
20: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
18: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
20: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
18: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
20: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25, а на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
18: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
20: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
18: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
20: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
18: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
20: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
18: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
20: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
18: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
20: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
18: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
20: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
18: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
20: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
18: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили 2 белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
0: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
17: В
3: Важный сигнал.
1: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
21: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
1: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
22: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
1: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
23: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
1: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
24: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
1: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
22: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие я там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
5: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
1: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
7: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
1: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
7: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
1: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: В Столине произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто. Авария случилась на улице Дзержинского. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с рейсовым автобусом «МАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель легковушки госпитализирована. В автобусе пассажиров не было. В Гомельской области приостановили работу трех магазинов из-за грубых нарушений. В торговых точках Гомеля и Жлобина контролеры обнаружили около 450 единиц семян и средств защиты растений, запрещенных к продаже. Более 900 единиц продукции с просрочкой до 3 лет и свыше 800 товаров без документов о качестве и безопасности. Кроме того, под видом семенного картофеля продавали обычный продовольственный почти в 4 раза дороже. Опасную продукцию изъяли, работу магазинов приостановили. В отношении нарушителей начат административный процесс. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Ветер уносит дым в сторону Беларуси. Пожар возник на территориях, наиболее загрязненных радиоактивными материалами. Площадь пожара более 1000 гектаров. Тушение затруднено из-за неблагоприятной минной обстановки. Дым, содержащий радиоактивную пыль, накрывает Брагинский район. Возможно, угроза для Мозырского района. Жителям этих районов рекомендуют ограничить нахождение на улице, временно отказаться от проветривания помещений и использовать респиратор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
4: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
8: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
17: Важный сигнал.
1: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
9: Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
1: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
21: Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно.
1: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты, напоминает политолог Николай Третьяк.
10: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
1: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
11: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
1: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем

0: вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
1: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
4: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
3: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
4: Да, цифры звучат пугающе.
3: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
4: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
3: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
4: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
3: ПДН – это 40%, верно?
4: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
3: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
4: Давай.
3: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
4: Ровно 800, да.
3: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
4: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
3: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
4: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
3: А, это та самая автоматизированная база.
4: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
3: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила

0: ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
1: Так.
0: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
1: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
0: Жесть.
1: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
0: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
1: О, да, звонок другу.
0: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бух говорит: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
1: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
0: А что тогда работает?
2: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
0: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
2: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
0: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
2: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
0: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
2: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
0: Какая?
2: Запретить людям покупать квартиры?
0: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
2: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
0: То есть они пытаются сбить цены?
2: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
0: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
2: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
0: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
1: О да, это прям маркер эпохи.
0: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
1: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
0: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
1: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
0: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
1: 8000 чистыми на руки. Да.
0: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
1: Абсолютно элитарный клуб.
0: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
1: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
0: Но, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
1: Давай. Там цифры астрономические.
0: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
1: Это примерно 120 тысяч долларов.
0: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
1: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
0: На эти деньги можно целый автопарк купить.
1: Можно.
2: Поэтому аналитики и говорят, что это финансовое самоубийство.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
2: Верно.
0: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
2: Забастовка покупателей.
0: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
2: Это феномен, да.
0: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
2: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
0: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
2: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
0: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
2: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
0: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
2: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
0: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
2: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
0: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
2: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
0: Да-да, с кэшем.
2: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
0: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
2: Искать альтернативы.
0: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
2: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
0: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
2: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
0: А в Польше?
2: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
0: Но это все равно в 2 раза дешевле.
2: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
0: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
2: Жесткое накопление.
0: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
2: Магия сложных процентов.
0: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
2: И купит квартиру без всякого рабства.
0: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
2: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
0: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
2: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
0: Ага.
2: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
0: Звучит математически безупречно, Но давай будем реалистами.
1: Ну, давай.
0: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
1: Безусловно.
0: Либо болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
1: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
0: Это же просто разрыв бюджета.
1: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
0: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
1: Факт.
0: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
1: И для терпеливых инвесторов, да.
0: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
1: Какую?
0: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
1: О, это серьезная тема.
0: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
1: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
0: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
1: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Мир разнес пора. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
5: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
4: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит, паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали недодевание даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
6: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
4: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
7: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – Это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
4: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
12: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
11: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
13: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
11: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
14: Концы с концами еле сходятся.
15: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
16: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
17: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
11: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Хентавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам?
4: Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
18: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
4: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
19: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом, высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
4: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
20: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
4: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
22: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европа от мигрантов не собирается.
0: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
11: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
1: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
11: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
2: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
23: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Все как 81 год назад. В Татарстане в параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
5: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
4: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
6: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
4: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
7: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
4: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
8: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
4: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов в России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
7: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
9: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
10: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
12: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
11: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
19: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал. Или опять сексильоны заплатили.
13: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
24: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
25: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
11: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
26: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
11: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
27: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шилько недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
28: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением. Забрали 30 человек, но тогда сказали, что это вечевых забираем. Их забрали.
27: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
0: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
27: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
1: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
27: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
3: 2.
14: До.
3: 3.
14: Тин.
3: 4.
14: Чар.
3: 5.
14: Пач.
3: 6.
14: Че.
3: 7.
14: Сат.
3: 8.
14: Ат.
3: 9.
14: Но.
3: 10.
14: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
2: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения».
15: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
2: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
15: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля, и на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты, напоминает политолог Николай Третьяк.
5: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
15: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
16: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать с послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
15: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
27: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
18: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
27: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
6: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
4: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на

0: Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас население пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
2: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
5: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
6: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Это подкаст «Между строк». И знаешь... Давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
9: Давай.
8: Обычная гражданская вышка сотовой связи, ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
9: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
8: Угу.
9: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
8: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
9: Угу.

0: классическая риторика.
1: Да-да. Но я решил отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
0: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
1: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
0: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
1: Так.
0: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
1: Всего?
0: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
1: Ну да, звучит так.
0: Но у этой дешевизны была, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
1: А, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
0: Угу, абсолютно верно.
1: Слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
0: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны зрячими и как-то ими управлять в полете.
1: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
0: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
1: Железо достать сложно.
0: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
1: Ну-ка.
0: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
1: Да ладно.
0: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, это бывший Теле2.
1: Вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
0: Давай, какая?
1: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 2022 года.
0: Было такое, да.
1: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
0: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
1: Ну да, болото, леса.
0: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
1: А, то есть он бьет дальше.
0: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
1: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
0: Угу.
1: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
0: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
1: И вот тут, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
0: Давай.
1: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
0: Угу.
1: У них огромные штаты инженеров.
0: Угу.
1: Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик, невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
0: Согласна, это видно.
1: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
0: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
1: Ну а блокировка номеров?
0: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
1: Логично.
0: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
1: Более того, Министерство связи и информатизации в Беларуси, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
0: Могут, да.
1: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
0: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
1: Так.
0: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
1: Ну да, звучит как детская отговорка.
0: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
1: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга?
0: Именно так. Просто тихое согласие.
1: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
0: Давай.
1: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
0: Угу, где-то так.
1: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
0: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
1: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
0: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
1: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
0: О, да.
1: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
0: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
1: А на практике?
0: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания.
1: Угу.
0: Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
1: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
0: Да.
1: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
0: Точно.
1: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
0: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи, есть третий, самый пугающий риск.
1: Какой?
0: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
1: Серьезная цифра.
0: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
1: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи, через ту самую триангуляцию.
0: Да, но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
1: Они залетают обратно.
0: Да, они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
1: Дюжина? Ого!
0: 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
1: Ну да.
0: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
1: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
0: Абсолютно.
1: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
0: Давай.
1: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
0: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарий выглядит крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSMA.
1: Это кто такие?
0: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
1: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
0: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
1: Вообще ничего?
0: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
1: Жесть.
0: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
1: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
0: Угу.
1: И, насколько я понимаю спецификации, это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
0: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
1: Это кто?
0: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
1: А без софта железо не работает?
0: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
1: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то там нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
0: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
1: Так быстро.
0: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
1: Привет, медленный 3G!
0: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
1: О да, это отдельная боль.
0: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
1: И к чему это приведет?
0: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
1: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
0: Давай.
1: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
0: Ни одного.
1: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
0: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
1: Именно.
0: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
1: Это правда.
0: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
1: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
0: Угу.
1: Если обычная сотовая вышка, мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику, без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
0: О чем?
1: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Про Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
5: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
4: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
6: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
4: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
6: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
4: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
4: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
7: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
4: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
7: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
4: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
8: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
4: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
8: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
4: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезни сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзесько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушки опекуна спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
10: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
9: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
11: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
9: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
12: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за 2 суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
9: Сейчас Эльвин Зязько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
14: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, представителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
16: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
15: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
17: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
15: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
18: Концы с концами еле сходятся.
19: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
20: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
0: стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
15: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
2: 20.
21: Бис.
2: 30.
21: Тис.
2: 40.
21: Чалис.
2: 50.
21: Пачас.
2: 60.
21: Сат.
2: 70.
21: Саттар.
2: 80.
21: Асси.
2: 90.
21: Навэ.
2: 100.
21: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Из первых уст.
13: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
23: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
15: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
3: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
15: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
5: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
15: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
6: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
15: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
24: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров «проклятым местом».
4: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
24: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
4: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
24: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
7: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
24: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
8: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
24: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
10: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
9: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
14: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
12: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
16: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
12: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
17: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 1948 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
12: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
25: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
12: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
26: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
24: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
4: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
24: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
4: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
24: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные

0: Подозреваю, что будут платить и наши дети.
1: Крым слишком дорого обходится России в прямом и переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
2: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
1: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки. Поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «Боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
7: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
6: Ага.
7: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
6: Давай, что там у них?
7: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
6: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района.
7: Да, местный бюджет.
6: Ну, исполком – это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
7: Абсолютно верно.
6: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
7: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
6: Ничего себе.
7: Да, и следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
6: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
7: Угу.
6: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
7: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого

0: отношения. Защита от пистолета, от ножа.
1: Логично, да.
0: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
1: Так.
0: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
1: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
0: Да.
1: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
0: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
1: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
0: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
1: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
0: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
1: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
0: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
1: В смысле?
0: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «Обеспечение безопасности», общая картина размывается.
1: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
0: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
1: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
0: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
1: Так, и какие там сроки?
0: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
1: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
0: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
1: 1 миллион 100 тысяч?
0: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
1: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
0: Ну да.
1: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
0: Угу.
1: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
0: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
1: То есть добровольцев больше нет?
0: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
1: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
0: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
1: Ну, Северную Корею мы уже видели.
0: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами и следующий математический резерв, который лежит прямо на границе это 9,5 миллионов населения Белоруссии и готовая армия в 45-65 тысяч человек.
1: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
0: Там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
1: Да, они куда-то ездили стрелять.
0: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
1: Ага.
0: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
1: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
0: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
1: Какой?
0: Пограничная провокация.
1: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
0: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
1: То есть любой дрон, любая ракета.
0: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
1: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
0: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
1: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
0: Именно.
1: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
0: А будет коллапс.
1: Ну, просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
0: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
1: Какие законы они переписали?
0: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
1: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарий в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
0: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
1: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
0: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
1: Инженеров, айтишников.
0: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
1: Да, выбор просто сужается до нуля.
0: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
1: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
0: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
1: И мы возвращаемся к цифрам на istrade.by. Столин, Глубокая, Береза.
0: Да.
1: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
0: И срок поставки – октябрь 2026 года.
1: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда».
6: Офигеть!

0: При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
1: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
2: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
3: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
4: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
5: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
6: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
7: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
8: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
9: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
12: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
14: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
13: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
14: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам, так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
13: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты – это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
15: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продает втридорога.
13: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
15: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
13: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
16: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
13: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
15: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее.
14: Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
13: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
15: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
13: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
15: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
13: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
15: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
13: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы, в них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
14: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
13: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
14: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом.
15: Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
13: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
15: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
13: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
15: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
13: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
15: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
13: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
15: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
13: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили 2 белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
17: Також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
10: Важний сигнал.
18: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
19: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
18: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
20: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
18: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
21: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 1948 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
18: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
22: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
18: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
20: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Белоруссии.
19: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
18: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
1: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
18: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
1: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
18: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Столине произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто. Авария случилась на улице Дзержинского. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с рейсовым автобусом «МАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель легковушки госпитализирована. В автобусе пассажиров не было. В Гомельской области приостановили работу трех магазинов из-за грубых нарушений. В торговых точках Гомеля и Жлобина контролеры обнаружили около 450 единиц семян и средств защиты растений, запрещенных к продаже. Более 900 единиц продукции с просрочкой до 3 лет и свыше 800 товаров без документов о качестве и безопасности. Кроме того, под видом семенного картофеля продавали обычный продовольственный почти в 4 раза дороже. Опасную продукцию изъяли, работу магазинов приостановили. В отношении нарушителей начат административный процесс. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Ветер уносит дым в сторону Беларуси. Пожар возник на территориях, наиболее загрязненных радиоактивными материалами. Площадь пожара более 1000 гектаров. Тушение затруднено из-за неблагоприятной минной обстановки. Дым, содержащий радиоактивную пыль, накрывает Брагинский район. Возможно, угроза для Мозырского района. Жителям этих районов рекомендуют ограничить нахождение на улице, временно отказаться от проветривания помещений и использовать респиратор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Из первых уст.
11: Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
2: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
10: Важный сигнал.
18: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
3: Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
18: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
19: Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно.
18: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
4: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
18: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
5: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
18: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
6: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады

0: поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
3: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
2: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
3: Да, цифры звучат пугающе.
2: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
3: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
2: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
3: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
2: ПДН – это 40%, верно?
3: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
2: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
3: Давай.
2: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
3: Ровно 800, да.
2: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
3: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
2: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
3: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
2: А, это та самая автоматизированная база.
3: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
2: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
3: Так.
2: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
3: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы, извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
2: Жесть.
3: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
2: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
3: О, да, звонок другу.
2: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, ну как там сотрудник? А бух говорит, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
3: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
2: А что тогда работает?
3: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН.

0: налоговая.
1: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
0: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
1: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
0: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
1: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
0: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
1: Какая?
0: Запретить людям покупать квартиры?
1: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
0: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
1: То есть они пытаются сбить цены?
0: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
1: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
0: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
1: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
0: О да, это прям маркер эпохи.
1: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
0: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
1: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
0: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
1: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
0: 8000 чистыми на руки. Да.
1: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
0: Абсолютно элитарный клуб.
1: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
0: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
1: Но, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
0: Давай. Там цифры астрономические.
1: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
0: Это примерно 120 тысяч долларов.
1: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
0: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
1: На эти деньги можно целый автопарк купить.
0: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
0: Верно.
1: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
0: Забастовка покупателей.
1: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
0: Это феномен, да.
1: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
0: Тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
1: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
0: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
1: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
0: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
1: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
0: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
1: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
0: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
1: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
0: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
1: Да-да, с кэшем.
0: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
1: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
0: Искать альтернативы.
1: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
0: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
1: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
0: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
1: А в Польше?
0: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
1: Но это все равно в 2 раза дешевле.
0: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
1: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
0: Жесткое накопление.
1: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
0: Магия сложных процентов.
1: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
0: И купит квартиру без всякого рабства.
1: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
0: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
1: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
0: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
1: Ага.
0: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
1: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
0: Ну давай.
1: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
0: Безусловно.
1: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
0: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
1: Это же просто разрыв бюджета.
0: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
0: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
0: И для терпеливых инвесторов, да?
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
0: Какую?
1: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
0: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
0: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мир разнес пора. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
4: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
3: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит, паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали недодевание даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
5: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
3: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
6: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
3: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
12: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
11: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
13: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
11: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
14: Концы с концами еле сходятся.
15: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
16: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
17: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
11: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
19: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
18: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
20: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом, высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
18: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
21: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
18: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
23: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
24: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
11: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
0: «Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника».
11: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
1: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Всего 81 год назад в Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
5: Участник специальной военной операции «Шатрилов».

0: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
1: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
0: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
2: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
0: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
3: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
0: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов в России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
2: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
6: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
7: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
8: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
9: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
10: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
11: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
12: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
13: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
15: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
14: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
16: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
14: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
12: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
14: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
4: 2.
17: До.
4: 3.
17: Тин.
4: 4.
17: Чар.
4: 5.
17: Пач.
4: 6.
17: Че.
4: 7.
17: Сат.
4: 8.
17: Ат.
4: 9.
17: Но.
4: 10.
17: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
20: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
19: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
20: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
19: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
19: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
21: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать с послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
19: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
24: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
25: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
0: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным Затвоенкора, трехдневное перемирие 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
2: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
0: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас население пытаются подать стабильность фронта как достижение, но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.

0: силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
3: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
4: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Это подкаст «Между строк». И знаешь... Давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
7: Давай.
6: Обычная гражданская вышка сотовой связи, ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
7: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
6: Угу.
7: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
6: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
7: Угу. Классическая риторика.
6: Да-да. Но я решил... отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
7: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
6: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
7: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
6: Так.
7: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
6: В

0: всего?
1: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
0: Ну да, звучит так.
1: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
0: А, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
1: Угу, абсолютно верно.
0: Ну, слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и ну, вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
1: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны ну, зрячими и как-то ими управлять в полете.
0: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
1: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
0: Железо достать сложно.
1: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
0: Ну-ка.
1: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
0: Да ладно.
1: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2. Ну, это бывший Теле2.
0: Вот, стоп. Вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
1: Давай, какая?
0: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
1: Было такое, да.
0: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
1: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
0: Ну да, болото, леса.
1: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
0: А, то есть он бьет дальше.
1: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
0: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
1: Угу.
0: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
1: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
0: И вот тут, знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
1: Давай.
0: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
1: Угу.
0: У них огромные штаты инженеров.
1: Угу.
0: Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Днесом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
1: Согласна, это видно.
0: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
1: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
0: Ну а блокировка номеров?
1: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
0: Логично.
1: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
0: Более того, Министерство связи и информатизации в Беларуси, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
1: Могут, да.
0: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
1: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
0: Так.
1: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
0: Ну да, звучит как детская отговорка.
1: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают: бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
0: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга.
1: Именно так. Просто тихое согласие.
0: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
1: Давай.
0: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
1: Угу, где-то так.
0: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
1: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
0: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
1: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
0: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
1: О, да.
0: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
1: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
0: А на практике?
1: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания.
0: Угу.
1: Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
0: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
1: Да.
0: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
1: Точно.
0: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
1: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи, есть третий, самый пугающий риск.
0: Какой?
1: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
0: Серьезная цифра.
1: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
0: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи через ту самую триангуляцию.
1: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
0: Они залетают обратно.
1: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
0: Дюжина? Ого!
1: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
0: Ну да.
1: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
0: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
1: Абсолютно.
0: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
1: Давай.
0: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
1: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарии выглядят крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSMA.
0: Это кто такие?
1: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
0: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
1: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
0: Вообще ничего?
1: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
0: Жесть.
1: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
0: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
1: Угу.
0: И, насколько я понимаю спецификации, это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
1: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
0: Это кто?
1: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
0: А без софта железо не работает?
1: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
0: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то там нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
1: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
0: Так быстро.
1: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
0: Привет, медленный 3G!
1: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
0: О да, это отдельная боль.
1: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
0: И к чему это приведет?
1: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
0: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
1: Давай.
0: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
1: Ни одного.
0: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
1: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
0: Именно.
1: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
0: Это правда.
1: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
0: Слушай, этот разбор показывает, насколько...
2: иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
1: Угу.
2: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику, без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
1: О чем?
2: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Белоруссии.
6: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
5: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
7: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
5: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
7: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
5: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
8: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
5: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
9: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
5: Что простыми словами значит эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
10: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
5: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
10: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
5: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: СВО всех заберег. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзесько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушки опекуна спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
12: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
11: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
13: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
11: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
14: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
11: Сейчас Эльвин Дзесько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
16: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
18: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
17: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
19: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
17: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
22: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
17: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
24: Дас.
3: 20.
24: Бис.
3: 30.
24: Тис.
3: 40.
24: Чалис.
3: 50.
24: Пачас.
3: 60.
24: Сат.
3: 70.
24: Саттар.
3: 80.
24: Асси.
0: 90.
24: Нове.
0: 100.
24: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
1: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
3: Новости регионов на радиосигнал.
17: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европа от мигрантов не собирается.
2: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
17: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
0: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
17: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
4: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
17: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
7: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И, может быть, что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
6: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
7: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
6: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
8: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
6: К Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
5: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
6: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки. Поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
9: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
12: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
10: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
13: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
10: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
25: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли.
11: После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
10: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
14: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года.